0: нем на всякий случай изобрели.
1: Что? Раздулась собирается?
0: От этих пчел всего можно ждать.